Мои знакомые навстречу летят. Они солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Лебедем белым скользя по волне, плавно.

ветром весеннему нежно поплыл. Мне истомой знакомой навстречу тот голос родной. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Ту, что я видел когда-то во сне, гости навстречу везет. Вот сходни переброшенный клынул поток, пассажиры, матросы, вопросы, ответы, улыбки. И вот личико прелестное, словно цветок, расцветает между ними большими глазами блестя. Ах, не солгали предчувствия мне.

на кораблях ходил, бывало в плавание, в любых морях бродил и штормовал, в любом порту, в любой заморской гавани.

бананы ел, пил кофе на мартинике, курил в Стамбуле злые табаки. В Каире я жевал, братишки, финики с тоски, они по мне.

чужом окошечке, в чужих краях бродил я много дней, но не оставил там души ни крошечки ей-ей. Она для нас, она для Насти, Настеньки.

На кораблях ходил, бывало в плавание, в любых морях бродил и штормовал, в любом порту, в любой заморской гавани.

бананы ел, пил кофе на мартинике, курил в Стамбуле злые табаки. В Каире я жевал, братишки, финики с тоски, они по

В чужом окошечке, в чужих краях бродил я много дней, но не оставил там души ни крошечки ей-ей. Она для нас, она для нас.

Как на Курильских, на Курильских дальних островах, на самых дальних, на

Вода качается и плещет, и разделяет нас вода. Но видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода.

уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала, все, что в ответ я прокричал. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда, и провожают пароходы совсем не так, как поезда вода.

Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, прибой мою тельняшку процалил, и я живу с самого восхода.

швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам, ищу его тебе на Якиманку. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова, как будто синера, в Россию возвращаются с путины. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, прибой мою тельняшку.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива.

глаза вверх, видишь, ангел? Он хранит всех тех, кто здесь ночевать в парадных имеет честь. Они спят третий век, им чужд бег. Вы много себе позволяете, молодой человек, в Питере пить? Не обязательно, завис за мостами, очень увлекательно. Кончаются сигареты, исписана тетрадь, Васильевский остров, туда не пойдем умирать.